Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 26 сентября. Памятная дата военной истории России. 26 сентября 1914 года. Галицийская битва. Русские войска разгромили австро-венгерские силы в Галицийской битве. Сражение стало одним из крупнейших в Первой мировой войне. После разгрома на собственной территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных наступательных действий. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священнодействие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада представить вам новый выпуск нашего радиоцикла «Моя республика». Это цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного в республике главой региона Рашидом Темрезовым Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение в России Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище черкесов. Черкесская адыгская усадьба обычно состояла из трех дворов в общей ограде, при этом каждый ее двор был огорожен от другого. Центральное место в усадьбе занимал унешха – большой дом, где жила вся семья. Он располагался в главном дворе, боком ко входу с улицы. Адыги возводили жилища из плетенных конструкций, а камень не использовали, чтобы никто не мог заподозрить их в трусости и желании спрятаться от какой-либо опасности. В строительстве адыги не применяли ни гвозди, ни металлические скобы, а отдельные элементы скрепляли путем простой врубки. Дом несколько раз обмазывали снаружи и изнутри глиной, смешанной с соломой, после чего белили. Крышу, как правило, четырехскатную, покрывали камышом, соломой или осокой, а чтобы защитить дом от дождя и зноя, по его периметру сооружали специальный навес на вбитых в землю деревянных колоннах. Внутри адыгский дом был разделен на две половины с двумя отдельными входами – правую для мужчин и левую для женщин. Такое устройство позволяло молодым женщинам соблюдать обычаи избегания и не показываться на глаза старшим мужчинам. Интерьер адыгского жилища был скромен. Обязательным атрибутом был очаг с отводной трубой, дымарем, обмазанной глиной. Обычный набор мебели включал в себя низкие деревянные диваны, покрытые циновками и подушками, скамейки, табуретки, маленькие столики с тремя ножками. Разнообразную утварь хранили в открытых настенных шкафах. Черкесы были знамениты своим радушием. Всякого гостя они считали священным, независимо от его веры и национальности. Поэтому на самом удобном месте центрального двора возводили гостевой дом. Рядом с ним находилась коновязь – ветвистое дерево, под тенью которого путник мог отдохнуть. Двери гостевого дома были открыты днем и ночью, и гость мог зайти в него в любое время. Как отмечал польский офицер и мемуарист Теофил Лапинский, путник может проехать всю страну насквозь без копейки денег, и нигде его не задержат, и в каком дворе, куда он найдет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для своей лошади. Можно не спрашивать разрешения, сойти с лошади перед саклей и войти в нее. Таков обычай. Адыгский писатель Адиль Гирей Кишев писал: «Кунацкая, приют для гостей, для черкеса то же, что кофейни, клубы, трактиры в Европе. С той огромной разницей, что в кунацкую даром входит всякий желающий. В ней черкесы едят, веселятся, обсуждают свои дела и набираются новостей от гостя в таком количестве, что их не уместишь даже на столбцах любой газеты». К главному двору примыкали скотный двор с сараем и плетеными яслями для корма и хозяйственный двор, где располагались все постройки для молотьбы и просушки зерна. Отхожие места устраивали где-нибудь в отдаленном углу усадьбы. Их, как правило, всегда было два. Отдельно для мужчин и для женщин. Это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Джигуте 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Ставки 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: в Усть-Джигуте 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С-образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. 1 октября в 18.30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Донбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архизе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн с

0: 104 и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священнодействие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты, подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священное действие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в Кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 26 сентября. Памятная дата военной истории России. 26 сентября 1914 года. Галицийская битва. Русские войска разгромили австро-венгерские силы в Галицийской битве. Сражение стало одним из крупнейших в Первой мировой войне. После разгрома на собственной территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных наступательных действий. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Голосовали за сильную Россию. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли на высоком уровне. Славится станица волонтерами. Зеленчукская сегодня находится в начале важного пути. Работа как точка опоры. Республиканский кадровый центр организовал серию мини-ярмарок. Победа досталась в тяжелейшей борьбе. Наш земляк Олег Черкасов стал чемпионом мира по армрестлингу. Отеки у ребенка. Консультация врача-специалиста. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Донбайе 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: понравилось. По горам, городам, но заметьте, чтобы понравиться.
1: КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.

0: Пиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888. 88.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада представить вам новый выпуск нашего радиоцикла «Моя республика». Это цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного в республике главой региона Рашидом Темрезовым Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение в России Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище черкесов. Черкесская адыгская усадьба обычно состояла из трех дворов в общей ограде, при этом каждый ее двор был огорожен от другого. Центральное место в усадьбе занимал унешха – большой дом, где жила вся семья. Он располагался в главном дворе, боком ко входу с улицы. Адыги возводили жилища из плетенных конструкций, а камень не использовали, чтобы никто не мог заподозрить их в трусости и желании спрятаться от какой-либо опасности. В строительстве адыги не применяли ни гвозди, ни металлические скобы, а отдельные элементы скрепляли путем простой врубки. Дом несколько раз обмазывали снаружи и изнутри глиной, смешанной с соломой, после чего белили. Крышу, как правило, четырехскатную, покрывали камышом, соломой или осокой, а чтобы защитить дом от дождя и зноя, по его периметру сооружали специальный навес на вбитых в землю деревянных колоннах. Внутри адыгский дом был разделен на две половины с двумя отдельными входами – правую для мужчин и левую для женщин. Такое устройство позволяло молодым женщинам соблюдать обычаи избегания и не показываться на глаза старшим мужчинам. Интерьер адыгского жилища был скромен. Обязательным атрибутом был очаг с отводной трубой, дымарем, обмазанной глиной. Обычный набор мебели включал в себя низкие деревянные диваны, покрытые циновками и подушками, скамейки, табуретки, маленькие столики с тремя ножками. Разнообразную утварь хранили в открытых настенных шкафах. Черкесы были знамениты своим радушием. Всякого гостя они считали священным, независимо от его веры и национальности. Поэтому на самом удобном месте центрального двора возводили гостевой дом. Рядом с ним находилась коновязь – ветвистое дерево, под тенью которого путник мог отдохнуть. Двери гостевого дома были открыты днем и ночью, и гость мог зайти в него в любое время. Как отмечал польский офицер и мемуарист Теофил Лапинский, путник может проехать всю страну насквозь без копейки денег, и нигде его не задержат, и в каком дворе, куда он найдет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для своей лошади. Можно не спрашивать разрешения, сойти с лошади перед саклей и войти в нее. Таков обычай. Адыгский писатель Адиль Гирей Кишев писал: «Кунацкая – приют для гостей, для черкеса – то же, что кофейни, клубы, трактиры в Европе. С той огромной разницей, что в кунацкую даром входит всякий желающий. В ней черкесы едят, веселятся, обсуждают свои дела и набираются новостей от гостя в таком количестве, что их не уместишь даже на столбцах любой газеты». К главному двору примыкали скотный двор с сараем и плетеными яслями для корма и хозяйственный двор, где располагались все постройки для молотьбы и просушки зерна. Отхожие места устраивали где-нибудь в отдаленном углу усадьбы. Их, как правило, всегда было два. Отдельно для мужчин и для женщин. Это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый привенец. Но всему есть предел, да?
0: 18.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: В Учкикене 14.00.

0: 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священное действие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты, подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Он справится с беззаботчиком. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.
3: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен

0: КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 5,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 26 сентября. Памятная дата военной истории России. 26 сентября 1914 года. Галицийская битва. Русские войска разгромили австро-венгерские силы в Галицийской битве. Сражение стало одним из крупнейших в Первой мировой войне. После разгрома на собственной территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных наступательных действий. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Теберде 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Теберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от «Альфа-страхования».
4: Медицинская защита. Отмена рейса
3: или потеря багажа? Все под контролем.
2: Красота-то какая! Лепота!
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say in your life.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Голосовали за сильную Россию. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли на высоком уровне.

уровне. Славится станица волонтерами. Зеленчукская сегодня находится в начале важного пути. Работа как точка опоры. Республиканский кадровый центр организовал серию мини-ярмарок. Победа досталась в тяжелейшей борьбе. Наш земляк Олег Черкасов стал чемпионом мира по армрестлингу. Отеки у ребенка. Консультация врача-специалиста. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 5,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
10: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правило приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священное действие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: Как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступая в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Домбае 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту, живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архизе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: В Домбае 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я рада представить вам новый выпуск нашего радиоцикла «Моя республика». Это цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного в республике главой региона Рашидом Темрезовым Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение в России Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище черкесов. Черкесская адыгская усадьба обычно состояла из трех дворов в общей ограде, при этом каждый ее двор был огорожен от другого. Центральное место в усадьбе занимал унешха – большой дом, где жила вся семья. Он располагался в главном дворе, боком ко входу с улицы. Адыги возводили жилища из плетенных конструкций, а камень не использовали, чтобы никто не мог заподозрить их в трусости и желании спрятаться от какой-либо опасности. В строительстве адыги не применяли ни гвозди, ни металлические скобы, а отдельные элементы скрепляли путем простой врубки. Дом несколько раз обмазывали снаружи и изнутри глиной, смешанной с соломой, после чего белили. Крышу, как правило, четырехскатную, покрывали камышом, соломой или осокой, а чтобы защитить дом от дождя и зноя, по его периметру сооружали специальный навес на вбитых в землю деревянных колоннах. Внутри адыгский дом был разделен на две половины с двумя отдельными входами – правую для мужчин и левую для женщин. Такое устройство позволяло молодым женщинам соблюдать обычаи избегания и не показываться на глаза старшим мужчинам. Интерьер адыгского жилища был скромен. Обязательным атрибутом был очаг с отводной трубой, дымарем, обмазанной глиной. Обычный набор мебели включал в себя низкие деревянные диваны, покрытые циновками и подушками, скамейки, табуретки, маленькие столики с тремя ножками. Разнообразную утварь хранили в открытых настенных шкафах. Черкесы были знамениты своим радушием. Всякого гостя они считали священным, независимо от его веры и национальности. Поэтому на самом удобном месте центрального двора возводили гостевой дом. Рядом с ним находилась коновязь – ветвистое дерево, под тенью которого путник мог отдохнуть. Двери гостевого дома были открыты днем и ночью, и гость мог зайти в него в любое время. Как отмечал польский офицер и мемуарист Теофил Лапинский, путник может проехать всю страну насквозь без копейки денег, и нигде его не задержат, и в каком дворе, куда он найдет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для своей лошади. Можно не спрашивать разрешения, сойти с лошади перед саклей и войти в нее. Таков обычай. Адыгский писатель Адиль Гирей Кишев писал: «Кунацкая, приют для гостей, для черкеса то же, что кофейни, клубы, трактиры в Европе. С той огромной разницей, что в кунацкую даром входит всякий желающий. В ней черкесы едят.

выпуске, но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Голосовали за сильную Россию. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли на высоком уровне. Славится станица волонтерами. Зеленчукская сегодня находится в начале важного пути. Работа как точка опоры. Республиканский кадровый центр организовал серию мини-ярмарок. Победа досталась в тяжелейшей борьбе. Наш земляк Олег Черкасов стал чемпионом мира по армрестлингу. Отеки у ребенка. Консультация врача-специалиста. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорит. Через 2 года. Контрабандист.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 26 сентября. Памятная дата военной истории России. 26 сентября 1914 года. Галицийская битва. Русские войска разгромили австро-венгерские силы в Галицийской битве. Сражение стало одним из крупнейших в Первой мировой войне. После разгрома на собственной территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных наступательных действий. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священнодействие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую.

0: Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С-образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧР-ФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Обижаю сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Голосовали за сильную Россию. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли на высоком уровне. Славится станица волонтерами. Зеленчукская сегодня находится в начале важного пути. Работа как точка опоры. Республиканский кадровый центр организовал серию мини-ярмарок. Победа досталась в тяжелейшей борьбе. Наш земляк Олег Черкасов стал чемпионом мира по армрестлингу. Отеки у ребенка. Консультация врача-специалиста. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 90.
1: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к брату.

0: going back.
1: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 3 ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.